Ты консервы, бабо манти, вяжь пете куаж мен зупен дуп. Качага бо мамбо, вяжь пете куаж мен зупен дуп, зупен дуп. Вяжь пете куаж мен зупен дуп, ты консервы. Мен, мем си офер куза, се бакуне, мбакуне.